0: É sucesso sem parar.
1: Todo dia.
0: Todo dia.
1: Todo mundo ouve.
2: 87,9. 87,9.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,